уорчаарын кинмингата кулитсиангано нувуатаанна суэккакимеккуаттиартуарувигакку таакко айкили уванну камангитсу таутунгитсу таутуктоқиаангитсу уванну кимеккуаттиартуарувиларлугин таанна кимеккуарерраккин таанна акуннинганиттуулу иксиваутарсуамиитсу уқаққуураангами кинан неақонно тукисиварлугу суерлу қаммунгаққуйерлу илунну неақоннолло илуанн тукисиллугу имаилисо атаусэрмин алернеқаравин оқариақалеравио таввала иннеугама иманна исимавунга эхэгле онортуалэрнин алернеқаққуорама атаусэртэнне оқаққуйаси оққарнэ наравчаанги таарува тэманна исмаргама оқарлуна мааннаго оқариақалеракку аяусимагамаго таавунга такуллаарпунга аккаги имана тилеэққаумата тэннале нарайо қорнэртаалэрми тиммилин нараллуна тэнна ангутиалу сёрлу такуларсимаяалуга кукуппаалиалуллуна аккаги панэртуале увиниги кукеққортуалуллуна таканунга тиммимун исангаяктуала таканналу нараёалугами ууматингақауманеқагитта қорнэртауллуна қорнэртауяр таканна асула таанна тимми қорнэртаалук таканна таутуккаттиго оқаутиваанга таасма иксиваутарсуамиитсу атаусэрмин алорнеқаравин оқаусериақалеравиу маанна аяусимавагерлутиллу аяусимавагерлунилу имаилингман таканна такути таулерпунга тимми қорнэртааннаалу нараёалу илисарнангиттуалу кинауммага аммалу пиунгиттуалума аяусимавагерами исаммияуйуалу утаққияуйун нараё нарувара кинауммага таканна тамаунга қивиарама айкилиалернун айкили сивуллерпаа қакорта амма қорнертаалу айкили таакко қанигиянганниитсу тигумиартуу иссуйутитун писиликтитун ангитигиюмин имманна тигумиартуу сауминг минут талерпинг минут матуэрмагу паннақураа талави сақангуа пилерпу тэйкангани пиунгиттулини юннар нилимаанни пиунгиттулию нарсининнин пигиарлуни таиссумунгамун тикиллугу тааккуа тарриясивакка таппикуна атаагун иманна титиқарсимаюн уллу таққы аққагуин икаққайн титиқарсимаюалуин уккуагу уванга титиқарпаллиаякка нагмина тамазақорнэртакутаагаалуво асула саатаана кисса айгилеқорнэртаалу тигумиарминман қимеқулеқами пингасуерсорлуни матуерсигами асула тамазаттаа қорникутааккиллуни тааккуа айгилеқорнэрта амма айгилиугиллуна қакорта тааккуа ассигиимик тигумиартуу иққартортаулертунга таффаанни иққартортауйуалулерама асула оқарпу таанна иксиваутарсуамиитсу тааккуа асивиунгитсу иппин қануилернерилаартути титиқарсимая тисилартуармиллути тиккуаруннассаангиттути асиннин уума пиунгиттулитсилармага имманна тиккуаруннассаалаангиттугун
Ubagunang minyan sana yabon, kanoy lang nakayabon. Titirak

Nung ming magi tamakwa, to make you go atok to it, to jaxin the remove, to jaxin the kawe, mung atok kani the sugar king of mung. Um, no, the sun as you are having that tigu tama, a shokama, no, the tamisan, no, you never таарсилэртиллугу сууйлугуна оқарлаарпу намутуинна кэнигаттэрэри накитуинна сақтуиннариақалэрпу адамба оқаудисимақсэрнилаанга намутуинна кэниллагу тигама намутуинна кэни таматтутсяртаку намутуинна кэнигаттэрэри накитуинна сақтуиннариақалэрпу сунаупа тумингиннеқаависиу сивумуқсуруннеэрнинга ноқтиллангиалерусинга қаавиннерами уттайма уқасиювиннтайманна қаавимагилаақсуулиюаалуулаақсимангманна асуилаақтуба кингумму талерпиму тамаауга қивиарпунга таанналук дунгэнгу таппале уқаарлиуттарпаалунгаараккусиуқаимма нангмайраалтакками куқириаллангу куқиутаа аумаа киллерпу куқерлуни тавунга таптан маарн миганну синиккарлунук таппана иттутаарлуну қаавиллугу ангеқаавсигиаарнну аавлисаруннеерлутиккугли таматса оқаққаавиугалуа имаалиллуни туктусилаасунганнеллунук сули оқаққаавиуқ тамаанигу кисоқангиппагу куугаалугуоқ таманна таппауна натерналу налаагу таунунга кипигуттикку тариугуоқ таунунга миксаану тамаккуа тамаккуа тасиуяртаруйуи аурисакатангниаартикку сунаава нанисиниартуалу иннали иққарпактара туктусиаавинерпук таанни сунаавале такуйуннеернерлавук таанна тукту сунаава иқарулиттари алуннертиллугу таассимани тааккуа нунали қаави убагут иньуи тайкуа қаави маяриннингитанган иқаруливиниаруктақарнертиллугу сунаава маанна таами иқарулиаалуугу микиттукулу имани итиникатанна туинна кулу куугаалумми тамаани такэрнерутариу микситтиакулуани итиюаалуктаа тасиллаттаапалук аммалу майоққангани таппикани қортурни қангиттиарту тасертуараалуану таппикунгангайо қорлурни қангиттиарту таппиннали майоққарлиунерсиар имана тааллулиаалу тасертуақаллаттиаваани тааннакиартаами иқалуқарпоқ куллунни каяарани таси аалуану таппикунгангайо таанна ноққаавиусиу иқалулиаалу таанна нананиартавинаалугалуавук туктусинниккунну таввали таввани укиангуйарутилерматигу таакквайлаакингуннаттинни аиппактуқалаарнерлутин таакква сингмиуйуун умиақарами киппангмигуун тигиқаутулингми таиманна тигиқаутиллаттаалинни таакква умиаттиаваалуақсималлақалуаариму тигиқаутилеаанниви киппаит умиаттаагаанни қаяриакулунмилли тин айнаунгиннерсаавиуникква таима тикиппагунниллааннуккивуникква пиуйулуккаан умиааннуулаақсимаю таимааттуми умиақарами айбонгерлутин таббақаутиллугу ха парсиартаруйунниэртувинии такэрнагуу илак амиаккугиатин такуксяаукаллаклутин айяауйунниэртувинии таанна иттунгат нангиаалернэрма ангуилиаанну таиманнаарсалернерпуникква таакку атаатагалу қиваа питлу имаруитторлу ангуилианну таакку таакку ангуилианну тааннарунни файлуни таакунан илангини упактаарнани илаа исиматаарюаруннама таппали килалугалаарнерлутиллу угиариинниго тааманна сиоқайма кисуаарлуқаттаралуарнерсутин тааманна пуидинник пиникинникумун таппали укиаксаақпасиллаяаруйукку тамаани нугуруджалертуалуулаарсимагатта сиоқайма қиммилиаалууллутиллу тааманнааммата нугуруджалертуалуулаарсимагатта укиаксаақтаманна

asuilaan taima aullarlut qikittakurummitaassimunequqvinnaarjumme uqsuuti miqimaailaarsimannerramin taikun asivu pisuqlutisuuqaim miqimmiqarunneertualuugamin ila ameakkutaqannayukkaluarluni nuun qimuqsiautiksaariunneertut tabbari tabbung asivumunneramin tangiqtunnerlutin tangmaaramin tangiqtuqamigunikkuaq uqquunaarsilaarsimmaju tabbari siuqaarsimmitaikkani tainneqat ittualuulaarsimmaju qalluttiaviniyaluk tainna amaklaannungmi nuriaqalernernigami teriganiaqasuksimalluni aullaarsimmaju takkanunga ñuusimatillugi kinguqaqaluarluniki tabbunga illungannu tikinnerami tikittualuunnerpu illungannun tabbanili illungarniilertillugi asuilaak tikinnerlutin tabbani tikinnami sinillautuinnarlutillukiaqikkua tappikunga kangillimingnu siuqaartummiu nutappaunga siaakka kangillimiunun namullattaa iqalurnuqqaai таппаунга кангиллимингу усиннерпаа таакква таисима каллуттиа таппали таппикунгаутинмаги кангиллини кангиллерни нунамингу нилаак таппикунгаутинмаги таанна кьюапиураақку тамаунга иллунингмиуну усияу сигиарнерлуни таанна инуяулаақту уққутилерлуниу нунаттинну нутаани неқини пиқангиттувиниуннерамин игунарник аирерник наксиарлути тикилаарсимагматин илаак тайккуак сули тикингисугарпиллугин касарнаулаарсимаюртаанна натсертуалуумман гуун тайм ангуяуджу тикилаарсимаяагуун тайманна перлеққаарнама тайм сутлаарутивиннера тайна каниммармуггу каниурусертувиниуннерамагуун перликасаутигиннерпара таймааллараарсимагунга таппали таанна агьянгерлуниу қиюаапин тамаунга киа киарин агьяртавининга тамаунга аппатиарниум таанали инуияу таанна акумали тикиутиваа уққутиваа неқиккерлунилу таппали исерсиматиллута игараамваартуқарларпу иннангатиллунгали игараамваартуқарами таин ангуилианни уқарларпу амагунгиккутигуу иккуагуу иллортуатаавнга миксаанин қиммеқпалуқтуалууалаттилерна та амагунгиккути тааман уқарлуни таввали тикиттуалуу таинна иннуя айви айвэрми нериккерлуни нериттаалуги ваатигунла таввали тикилаорсималертиллугин тикиттуқасунгарами тикиқаттасиуалуумата қимагаалуутеруйуктуалуумнерами таппали илааттамаунга таинна туттиияртуқтитаарию нагминерлу тапа инуктаинна аваниннуналиаалу усияутлалернерипуқтамаунга нагминертапа уқартитаариартулернийун такусимайамини қаажимайамини ваақаллангаавина нагминертапа уқартитаариартулернерний инумму тамаунга аттуриаунани таппали сиуқаимма тааккуа иттуксиаартуакку илагииганаи таппаугами таиннаттаа иттуксиаартуаккуунгинна тусаумалаортақаннулиавиннингагуорсунаавва нингиукулу каллукулуулаорсимаюртаанна нингиукулу микиттукулу нингиукулу таиссума атталиуминна анаанавиникулугеққуортанга ила ананавиникула таввали а таввали тайна нингиукулу тусарнерами чоқайма нуналилимаагаалу тусарамин уннуктуккутавва тикитаугами тусарамин аваниалуглу нунақарсута унгасиккатторулумми тангмаариақартуми иманна суяқангиллугу тангмаариалиалу тунгаақимуксиккут таинна кулуқауппангуунниартумиттава акунигу сувикаутигиннерами каллукулуктаинна

0: хөөсөн ушиглага мэй хак хайтаку атгинг имияк атгинг имичүнио атгинг итуммата а уяганниагтсэйтэмаани нуналивунни яко утиквиулиумисмаммата хаулсартаугуманериянги а камагиугуманериянги а ин капиталактуалу имейлинган никкалуарсута кисиани а сивунэкмитан химеккуйо симанерианга а утиктиуэлласимамма тикитэ охаттанангалуцаулигу тааккунанга уяанниатулэрэгиккуно охаксиматсутиллу тикилаарэгу таккиунангалимуила лассиматсутиллу темаккуагуммата а ханвилинга гя ханвилинга гяротигина гяротигумагаттиги такканни нуналимми илинга чиатиллугу таманна аакчо хунактуумат инуяттуумчутэлу тамаани нуналивунни галуактилугу аа такканни нуналиллутувунни аа пиня пинасуарпиугуманерияга ангиюммариумма уваттинуллу сивунерилангажабуннуллу хитунгабуннуллу игмутапо тамаккуа пируппалиаюи тамаккунин аулатсию аулатсиюнгулангаммата аа теймейтууни куккуалонгано аа таман так оттутигилугут аа тининне хаатпанеривиисуугунни ом а аммомаюкконе тамаккунина канаюкне тамаани нуналивутте илуани тиниттали кинингале чок манерийуппаароо мегаттаакконинга нихитсяапивунни о аам овилукне тамагандало а пинасок пиугу манерийанга ауппалу илуа умиаксио хасуунгулитуарутта умиаксио тамаунга тасуунгулитуарпата тамаккуале маастиаутсиалангаммата тамаккуало Umayoy tikisyo na liunak mini July, August, hidalawak sa sisyo paro mata na no na liu ilua o iluwut kangyaksyo ilua tamakwang mata. Isumalo tikisyo po amisyong mata inilang at siya tilago tayo may toho na lang ama. Sukataw lang ay utamani ang gawa may ulimana lunang ito tan ako tiyo umayoy ako tiyo yang а ингэ кане хэсэн мата так таккуга аупал мунок хамичути абунг ингэ кадаанга мичути таккамут утимурло таккан пиювниурти таккунаа мичути тамаккуанго сэнгум мата аа оумайуи тагатагалу нэкли нурла парлианангале мийуи исмайна нэкли хатуунго ватта нэкли лиммариалуусунг макангулим мариалуусин до тамананатат неукуалума аккусаагаутсуни аммалу маннили куйосуун утта тамаккуали маисумаалунна тууммата эй мей тугатаони кунгано таанна уваттину хагэтапунни сангуалоок тунангалак мэйя ханлуннаати брейнстоум эй мей тухалангалак ивагута кунинга аукалу туало хаякнан ранилу тамакко илла таумаю кава макко тугоин пат инка а инканиуи теймейлинг аммата кисиани а ханулло ати илланга гуннагая манга нуналивунно ам ухаси магумалангалак мигат илаппа уха хаттланга юттагигаттигу таккани нуналивуни тусаа тусаанникку ухааниккулуусунали маен капарлиасуунгуммата инилла парлиасути таймаилингайнатуинеруминаланнитуалумма аа таманна аулатсаагутиулангатиллугу таана ниллерэллагумакхаугакку наинаатуинкиллугу ниллерэллагутигияга тамаани оошианникку тикихатталанганериянги таккани упиннаами упиннасакмило таакулумуа
1: а накуми маки
0: Mm. Okay.
1: Nay.

авотиннеерлунга авотисанеориллутталлитуссавани инилиолерлугу тамана тайкума инилиорпаллеерлугу исулун матаагу тутаунга имаану кивиагаагама баллертуаагама таагуна тапусикуулаагаалу яртутаутуппуллуги таауна титтаагуллеерс таунгаарлума бариссарлу пингиджуулиакку мариксалаагаларлу утилерлуга каниджаангатсани исумалераангаамутин нутерлуга аависсалериллуга арусселаагаларлунга кинерпаккалаарлуга питакааруннамиммат каматин даалааққаарлунга мариксариллу малилаагаларлу утериарвиг қаяққаангиллу таагуу писулаагаларлунга кайниатиннартерна исималерумигама утериллу удатлумадаггуни аависсарсималериллунга кинериалаарпаклу таа дауявиаксингани кинериарпаклу кинериармигакку таагу уяриаксингани тамис қайлертэртакулу қайлертэртакуакку аависсатииннарлунга сули аависсаканнарлунга қаллиттиарлу таагу нидлиагаартуттуя титгу тусаалераакку қапти қаллиммат илиги тунерилаарлу нангерсиллума паққиалерлугу таику утикиннакку қайо апериораакку қаниттерексингани нидлигуннангиллу нидлигуннаарлу нидлигуннаарлума кана имаакасилексингани тукеерна налианника апериокку аккараюу ярмат ilane no mati minu ikara takatten ilarmat umma sibitle yaksingani aperi garamiyakku akka gadluni ila sikungittu tuinnarpullu itlerunnakku tiwa khamutin nungawati lugutakunga adak sarasala orarlu nipserunnangumma tawuninokkangaa tigi tuinnalerlu сила нидлигуннарсигами нидлили таиннарна катакасаккамиго имаану катакасаккаалуулаа ухамман лилаллу лакану апериакку таамагу писуклуни сивингали сивигайкулеру амиго апутамана сивингаммат кингаал таманна портуяалмалала маярагаксаангаммат лекинну иллаг таманна таппаанга аниуваалу аниуваалугами таалунга сигзамут тикисимап нитаалунга имаану атаналаану киллеқа таамагу фисуклуни ивулаами мигоотусарлунилу таппагаттаппун таппаанга таалуго абутаманна аутлартуаама таанаму ситусиваалугман тамажруу имаиланг бийу апутиу иланга катаппаллиасикаалугиллун таану имаа индарту тауна аттиттуулуг маллертуаалут овайоққамут уллаюяалер уллагасуяалерлуни аатлугиарлуни лууни вингериарнани липпигиллумиу ивантаа тагорололлуниготорсулаяалугами нипилуттаатсиармини сиқорпаллерлунигоо сиқорпаллерлунилугоо таман торсулалаармат ноққартуаалунга апутиарситуйаалтум ноққартуксиангуангиттуу ноққартуаалу таппакаалуллунигоо сулилама и ти ти ти я ро илен ка